0: Помолимся. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, мы приходим к Тебе. Мы благодарим Тебя за Твою великую любовь и милость. Мы благодарим Тебя за эту жертву, за то, что Ты через Иисуса Христа искупил нас на Голгофском кресте, что мы сегодня являемся Твоими детьми, и мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас по этой жизни. И сегодня, дорогой Господь, мы просим Тебя, благослови этот час. Дай нам, вложи Твои слова в уста наши, чтобы мы могли Твою милость, о Твоей милости рассказать людям, чтобы еще многие пришли к спасению. И спасибо Тебе за Слово Твое, за то, что Ты предупреждаешь нас, что Ты не хочешь, чтобы кто погиб, что Ты любишь нас, чтобы Ты над нами и над нашими странами плачешь и желаешь нашего спасения. Благослови этот час, а мы благодарим Тебя все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Да благословит нас Господь. Дорогие друзья, прочитаем текст, который послужит нам в благословение, которое слово, которое Господь дарует нам сегодня. Этот текст находится в Евангелии от Луки, 19 глава, 41 стиха по 48. Евангелие от Луки, 19 глава, 41-48. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошел в храм, и начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Аминь. Дорогие друзья, пусть Господь благословит нас. Мы прочитали Слово Господне. Это Слово от Того, Который сотворил землю и небо. Наш Господь, Господин наш, Он это Слово говорит к нам. И читая это место Писания, это такое место касания, место Писания, которое должно коснуться всех наших сердец, видя любовь нашего Господа. О, какая любовь! Ибо так возлюбил Бог мир. Дорогие, Иисус стоит перед Иерусалимом и плачет. Бог, который сотворил землю и небо, Иисус – это и Бог. И Он стоит перед Иерусалимом и плачет. Вот это любовь! И мы видим, дорогие, сегодня, в этот день, в христианстве, во многих церквях и вспоминают об Израиле, воскресение Израиля, зонтах, Израиль, зонтах. Да, мы видим этого любовь нашего Господа. Мы знаем, что все Писание написано нам в пример и в предупреждение. И это место Писания, это тоже должно коснуться наших сердец, потрошить нас, да, пробудить нас. И через этот пример, как я уже сказал, это все Писание богодухновенно и написано в пример, чтобы в пример мы брали это и в предупреждение. Если только было бы, что мы сегодня вот это место Писания читаем, как однажды, несколько тысяч лет назад, да, что Иисус предупредил Израиль, и как это пришло в исполнение. Если бы только для этого, как для истории, но нет. Место Писания, Библия нам говорит, если тогда он Израиль предупреждал, и это все получил, пришло в исполнение, то и сегодня все, что Господь говорит нам, и Он сегодня вот этот пример нам ставит, как нам жить, как и как мы видим это в этом местописании, как Иисус приближается все ближе к Иерусалиму, там, где Он должен был искупить, там, где Он должен был жертву принести за наше спасение. И мы читаем, когда Он ближе приближается к Иерусалиму туда, и мы видим Закхей. Он встречает Закхея там и видит, как Закхей залез на дерево и хотел Иисуса видеть. И мы читаем, и сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Мы видим там, что он спасает этого Закхея. Иисус идет и вот приближается к Иерусалиму. У него одна цель – не осудить нас, но спасти нас. И вот это он спас там этого Закхея. И мы видим, он дальше и дальше идет и приближается к Иерусалиму. И, дорогие, и мы видим, слово Писания можно вот так перед глазами представить, да? Народ, который сопровождает Иисуса и встречает Иисуса, они ликовали, да? Они ветви обрезали, они ложили их на дереве, они славили Господа, да? Они радовались, а Иисус стоит перед Иерусалимом. Теперь он только приближается к этому городу, и вот перед его глазами как вот картина. И он все вот это пророчество видит, что произойдет с Иерусалимом и с народом израильским. И мы читаем, когда приблизил, то смотря на него, заплакал. Другие радуются, дорогие. Так и сегодня мы видим, что когда человек слепой, да, как мы сегодня, и мы тоже, да, мы вот смотрим на наши страны, и смотрим, что в церквях делается, да, допустим, Германия у нас, да, что там делается. И это огорчает нас, христиан, потому что Господь открыл нам глаза, да, что и наши глаза не настолько открыты, потому что каждому из нас Господь тоже указывает на недостатки. О, если бы... Как он говорит: «О, если бы ты хотя и сей день твой узнал, что служит к миру твоему». Да? И мы видим, что этот народ ликует, радуется. А Иисус, у него он зрячий. Он, у него глаза открытые. Он видит, да, и он плачет. А слепые, они радуются, потому что они не видят этого. И мы видим, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Иисус стоит перед городом и плачет, и говорит: «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих». О, пусть Господь благословит и нас, дорогие, как Он стоял тут перед Иерусалимом и плакал. И вот так мы видим эту его великую любовь и милость. Если бы народ израильский, его, он говорит, в день сей, вот в тот день, когда Иисус стоял, плакал, если бы они в тот день еще познали, у них глаза закрыты были, почему Иисус пришел на эту землю, у них глаза закрыты были, почему Он приближается к Иерусалиму, почему Он входит в Иерусалим, а Иисус плачет. Он знал, что он идет на Голгофский крест, на истязание. Там он должен совершить это великое, самое великое, что когда-то прошло на земле, наше спасение. Там, на Голгофе, он должен пролить свою святую кровь. Там, на Голгофе, он должен принести святую жертву, которая спасает нас во веки веков. И вот он стоит и плачет, да. И мы видим, что как народ Иисус любил свой народ. Как Иисус, он готов спасать за каждого из нас. Он каждого из нас хочет по отдельности спасти и наши народы. И мы читаем вот эту любовь Божью, мы видим и вот в книге Иона, где мы читаем, где Господь второй раз уже обращается к Ионе, говорит, «Встань, иди в Ниневию, в город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебя». Иона встал и пошел в Ниневию, в этот великий город. И Иона начал там ходить, мы читаем, по городу, и начал проповедовать, говоря им, «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И мы видим, что ниневитяне, написано, они поверили Богу и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. И это слово дошло и до царя, да, и он дал такое повеление и говорит, чтобы от имени чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели и не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от этого пути своего, от насилия рук своих. Кто знает, говорит, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И мы видим, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог в бедствии, которое сказал, что наведет на них и не навел. Дорогие, вот это любовь Господа, вот это любовь Божия. И мы видим, что Бог хочет, Он не хочет погубить, Он не хотел эту Ниневию погубить, Он не хотел, чтобы Иерусалим погиб и был разрушен, но чтобы люди обратились и поняли. И мы вычитаем разницу между Богом и нами, людьми. Иона, когда увидел, что Бог умилосердился над ниневитянами, и огорчился, и был раздражен, и тогда Господь произрастил, мы читаем, растение, и оно покрылось над ним, и он в тени сидел. И вот тогда Бог так сделал, чтобы этот Бог поточил растение, и оно высохло. И он так расстроился и огорчился до смерти. Тогда говорит ему Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота. Дорогие, вот видим, да, что Иона так, а Бог любит нас. Бог так хотел бы, он говорит, если бы в сей этот день еще ты обратился бы, если бы в этот день ты бы понял, что служит к миру твоему и покаялся бы, да, потому что и он начал пророчествовать ними, что произойдет. Дорогие, как я уже говорил, сегодня День Израиля, где вспоминаем вот этот народ, который Бог избрал себе, как он чудно, мы читаем через всю Библию про этот народ, как Бог, да, как он наказывал их, как Бог открывал море перед ними и выводил из Египта, какие чудеса, и в наше время, как Бог опять открыл все границы, и каждый еврей может поехать домой, и опять создал государство Израиля, и Бог вот так руки над ними держит, и вот так Бог и нас любит, и нас предупреждает. И мы видим, да, что он говорит, придут на тебе дни, когда враги твои обложат тебя. Дорогие, наши глаза, как часто и наши глаза закрыты, да, мы не видим, а Иисус у него. Мы только вот видим, что перед глазами нашего, и мы часто думаем, ну почему это случилось, ну вот это в моей жизни же могло не быть, да, но Бог видит дальше, вот как он перед Иерусалимом стоял, да, и вот видел, и он говорит, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят те камни на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего Вот Иисус стоит перед ними. Вот Бог сошел с неба на эту землю. И он говорит, за то, что вы не познали времени посещения Твоего. Господь и нас хочет. Господь и нас посетил. Господь и наши страны посетил. И в наших странах проповедуется евангельская весть, дорогие. И как вот Иисус видел вот этот Иерусалим, все, что будет с ними. И вот так и в нашей жизни, дорогие, Господь видит нашу жизнь. Мы вот не видим, мы вот перед глазами, мы не знаем, что через час у нас будет. А Бог знает, Бог наперед смотрит. Поэтому, дорогие, какие мы счастливы, как мы рады, что Бог ведет нашу жизнь. Только, дорогие, чтобы мы держались за Иисуса, за то, что, чтобы мы в связи, чтобы мы постоянно в контакте были с нашим Господом, чтобы мы могли сказать, мой Господь, а Он говорит, мое дитё. И вот в таком общении, чтобы мы жили, радовались, Господь, но чтобы мы были, и Господь вот этот пример написал нам, чтобы и мы, Он написал в пример и в предупреждение, что происходит с людьми, когда Бог посещает их. Он говорит, вы не, за то, что вы не познали времени посещение Твоего. Вот я пришел, вот я посетил вас. Вы могли бы получить спасение, вот как эти ниневитяне, да? И вы могли бы получить спасение, и я бы был с вами. Дорогие, пусть Господь благословит нас. И мы видим через всю Библию, да, что если мы непослушны, вот как Содом и Гоморра, да, как этот грех такой, как вырос, что там творилось, и Бог хотел, да, и Бог хотел их, и Он еще раз убедился, ангелы пошли туда, Господь пришел еще, Он сам хотел убедиться, что этот грех действительно так, и этот грех был там, да, и мы видим, что Господь и это, Он не хотел этот Содом и Гоморру погубить, разорить, сжечь его, да, но люди не поняли день посещения своего, и это предупреждение в нас, пусть Господь благословит нас, дорогие, мы видим и дальше, когда Иисус вошел в Иерусалим и вошел в храм, и он смотрит, там продают, продают всякое в храме, и что там делается. И мы читаем, он говорит, написано, «Дом мой молитвы наречется, а вы сделали его веротепом, разбойником». Дорогие, и он их начал выгонять оттуда, очищать храм. Так и в наше время Господь и нас сегодня предупреждает. И в наших церквях, я знаю, когда мы приехали в Германию, и не было еще церкви, не было, и мы просили там место, там где, и вот в церкви вот у них просили, и потом нам разрешили это самое, и дали вот большой зал этот, но через воскресенье, через два, через три воскресенья, и опять говорят, нет, вам туда в маленький надо, тут будут велосипеды продавать, тут это будут делать. Тут хотят молиться, дом молитвы, а им велосипеды продавать или что-то еще другое. Дал бы Господь, дорогие, чтобы и мы молились, чтобы и мы молились, чтобы и Господь, чтобы сохранил нас, чтобы Господь простил нас, чтобы Он не должен. А Господь и сегодня, дорогие, Он смотрит вот так на наши страны, на нас, да, и Он как вот открытая картина, Он видит, и Он может и сегодня тоже стоит и плачет над нами, плачет над нашей страной, плачет над нашим руководством, плачет над нами, каждого за нас и плачет. И говорит, о, если бы ты познал, о, хотелось бы как, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь, мы знаем, вот это каждое непослушание, оно имеет последствия. Мы видим, что вот Адам и Ева, Бог говорил им, я, вот, ешьте со всем, вот только это не ешьте. Он дал им заповедь, вот это не трогайте, нет, надо. И он говорит, как вы вот это нарушите, вы смертью умрете. И мы сегодня охаем и ахаем, да, что вот болезни, вот эти страдания все, но мы же заслужили это. Бог сказал, и вот эта смерть, что мы стоим у гроба, у родственников наших, у ближних наших, и мы плачем. Господь говорит, вот как вы, если вы нарушите это, то с этого дня вы будете умирать, вот это придет над вами. И, дорогие, вот этот текст, пусть Господь благословит нас. И мы читаем и дальше. Он выгнал, вот, очистил храм и начал учить в этом храме, да? А мы читаем об книжнике и фарисеи, вот эти старейшины. Они не слушали слова его, они не принимали это. Поэтому после и пришло вот это разорение Иерусалима и храма. Они только думали, как погубить его. Они не, и только они не находили, как это сделать, потому что народ неотступно слушал его, написано. Сегодня Господь с нами еще говорит. Пусть Господь откроет наши глаза, чтобы мы слушали, что Господь говорит нам и сегодня. И чтобы мы не были теми, которые не слушают, ожесточаются против нашего Господа. А Он любит нас, и Он учит и сегодня нас. Слава нашему Господу за любое, за великую любовь и милость, что Он предупреждает, и да, что Он желает лучшего и нашего спасения. Слава Ему, да благословит Господь, и вот это слово Его, чтобы оно упало на наше сердце и в стократном плоды приносило, и чтобы мы однажды встретились с Господом. Слава Ему, аминь.
1: Чуть больше 30 Иисусу было. Сын Божий завершал свое служение. О, если бы все те, кого любил Он, узнали это время посещения! В последний раз Он шел к Иерусалиму. И ожила еврейская столица. Иисус был и желанным, и любимым, вокруг Него сияющие лица. Ему бы ликовать. «Царю Осанна!» — кричат, бросая ветви на дорогу. А Иисус заплакал, как ни странно, и взгляд его печальным был и строгим. Иисусу воздавали честь и славу, склоняли головы юнцы и старцы, и мог бы стать Иисус царем по праву, но почести не принимал он царских. Он знал, что этой же толпой так скоро подвергнется жестоким он ударам, что крест позорный понесет за город, и на устах улыбка не рождалась. Да будет царь вовек благословенным, как радуются женщины и дети. А Иисус склонил главу смиренно. О, сколько раз он видел стены эти! О, сколько раз Он исцелял недужных и благовествовал в Иерусалиме! И если б город знать хотел, что служит к его спасению и благу ныне! Но было то от глаз людских сокрыто. Они спасения время не узнали. И город много лет спустя разбит был, и люди смерть за грех свой пожинали. Представьте, что Иисус вошел в ваш город. Всем жаждущим готов Он дать спасение. О, если б грешники сердечным взором узнали это время посещения! О, если бы откликнулись на голос того, кто смерти разрывает узы! О, если бы, свою отбросив гордость, колени преклонили пред Иисусом! Не стыдно перед Господом склониться, отдать Ему грехов тяжелых бремя. Не вечно милость Божья будет длиться. Спешите, ныне благодати время. Иисус зовет, как много равнодушных. И, может быть, Он в городе большом одну единственную встретит душу, с твоею встретится душой. Аминь.

Возлюбленные в Господе, дорогие радиослушатели, в продолжении нашего радиобогослужения мы прочитаем второй текст, который предлагается нам в послании апостола Павла к евреям от стиха 14 главы 12 до конца главы. Глава 12, стих 14-29. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылаемой огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета – Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избежали наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголовшего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благодарением, благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь. Хвала и благодарность нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, который так чудно благословил и даровал апостолу Павлу, чтобы и он сегодня через множество веков и силу Духа Святого возвещал нам опять, как и говорил он, о грехе, о правде и о суде. И как мы понимаем, что послание к евреям обращено к тем людям, которые обратились из бывших служителей израильтян, которые приняли благодать Господню и Иисуса как своего Господа и Спасителя, и для таковых, чтобы их сердца не поколебались, и в протяжении тех веков, которые также обратились к Господу, они имели это твердое упование и надежду, чтобы не оказалось, что они, вдруг начав так хорошо духом, вдруг в какой-то момент не перешли на плотские обетования или на плоть надеющиеся, как он говорит это в другом послании, для того, чтобы утвердить народ. Итак, мы имеем слово на сегодня, которое призывает нас обратить внимание на нынешнее положение наших дел. И если до сего часа, живя, мы вдруг видим, обращая взор на прошедшие дни, что же происходило в нашем отношение к другим людям или их к нам, если там где-то вдруг замечено что-то неугодное Богу или не соответствующее Писанию нынешнего времени, то мы, конечно же, призваны, обратившись к Господу, просить у Него этих духовных сил для того, чтобы самим научиться прощать, для того, чтобы просить прощения у тех, кого мы когда-то где-то обидели. Итак, 14 стих начинается тем, что призывает нас к старанию. Стараться иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Итак, святость Господня, святость нашего Иисуса Христа сегодня все так же проповедуется для того, чтобы мы, когда мы видим Господа, самого Творца Небес, конечно же, надеющийся на Спасителя Иисуса Христа,
предав его в свои, все, его в святые Божьи руки, вдруг сказали: «Господи, а я этого и не знал, и на сердце это мне не приходило, и не мог я в самом даже лучшем своем видении это увидеть, но по обетованию Твоему Ты позволил мне увидеть Бога Всемогущего, потому что Твоя святость и сегодня даруется всем тем, кто сердцем верует в Твою спасительную жертву на кресте Голгофы и принимает ее еще сегодня». Итак, наблюдать за собой призванными, чтобы кто не лишился этой благодати Божией, чтобы никакой, какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Здесь, конечно, размышления наши приводят к тому, что мы можем обратить внимание, цивилизованный мир так много предлагает разного рода знаний и каких-то даже предположений, и даже, может быть, в их глазах каких-то фактов, говорящие о том, что не Бог сотворил землю, но мы знаем ясно, все по Его слову сотворено. Если даже какие-то люди апеллируют огромными датами и веками, и миллиардами лет, то это не в их власти, а во власти нашего Бога. Сколько Ему было угодно, и Он это сам соделал. Посему и мы сегодня живем по благости и милости нашего Господа, и даже те, которые не принимают Его еще сегодня, все так же находятся под благодатью Божией. Но кто уже ее принял, обратившись к Иисусу Христу, нам сегодня звучит это предостережение, чтобы нам не лишиться этой благодати. Как же можно лишиться чего-либо? Мы знаем, что в нашей повседневной жизни мы можем что-то потерять, где-то, может быть, какую-то вещь ценную, или какое-то, может быть, здоровье потерять, еще что-то потерять. Но лишиться благодати – это значит, что-то такое должно произойти в жизни человека, что он от веры вдруг обратился в неверие. И, конечно же, нам в дальнейшем, в данном стихе, в данном тексте предлагается размышление над тем, как люди, точно так же вышедшие из земли египетской, видя чудеса Господа Бога Всемогущего и Всесильного, вдруг в какой-то момент жизни лишились той благодати на то время, которое было им даровано. Каким же образом? Ропот, недовольство, злоба, ненависть. И, конечно, все это привело к тому, что сердце человеческое ожесточилось. Посему Слово Божие предупреждает и нас: ныне, когда вы слышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших. Когда же мы слышим глаз Божий? Конечно, мы при чтении Евангелия читаем о том, что Господь сам возглаголовал, говоря: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Таким образом, нам открывается, что так Бог сам проговорил, и братья это все записали, и Дух Святой это через многие века провел. Сегодня мы это имеем как назидание. Сегодня же на богослужениях, при чтении Слова Божьего, при молитве к Богу мы эти слова, конечно, сами и повторяем, и слышим их. И это все нам для назидания, для того, чтобы ясный голос Божий был для нас слышен, и мы могли различать, что нам предлагает мир и что нам предлагает Бог. Что обещал Бог тем людям? Что Он ведет их в землю, удивительную землю, где течет молоко и мед. И если это были только материальные образы, то сегодня мы знаем, что Господь нас ведет в вечность, где приготовлено место всем возлюбившим пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы идем в эту страну шагами, которые зависят от Господа, шагами веры, потому что надежда наша только на эту спасительную жертву Господа Иисуса Христа. Таким образом, мы понимаем, что пример Израиля дарован нам сегодня через Писание, чтобы мы имели эти размышления. А какие же корни возникают горькие в нашей жизни? Мы видим, что на протяжении многих веков церковной истории возникали такие корни, которые увлекали.

конечно же, действует этой верою Бога в святом сердце, и эта вера действует любовью и к самому Богу, и к тем, которые подобны, и нам, которые Господь сотворил по образу подобию своему. Таким образом, мы понимаем, что Бог всемогущий говорит, чтобы в нас, живущих в нынешнее время, вдруг не возник такой корень. Вдруг кто-то из нас бы не стал, не сказал, это было неправильно или это было неверно, давайте будем делать все по-новому, по-другому. Нет, Господь ясно показывает нам, что это учение, учение о Иисусе Христе, пришедшем во плоти, отдавшем свою жизнь за грешников и воскресшем в третий день из мертвых, для всех нас это и есть то самое учение, на котором утверждается все строение Церкви Христовой. И как были в те времена эти отклонения и возникали такие корни, сегодня для нас это является предупреждением, чтобы мы не оказались этой причиной, и в нашей жизни это не стало преткновением для кого-то, чтобы кто из нас не послужил соблазном к тому, чтобы те, кто вдруг уверует и увидит в нас что-то неугодное, не соответствующее Писанию, вдруг бы такие сердца не отвратились, потому что и такие сердца легко увлекаются этими горькими корнями, вернее, плодами таких горьких корней. Итак, чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно снять отказался от своего первородства. Простой пример человеческого отношения, когда один пришел голодный, с ловли и ничего не поймав, испытал сильный голод и вдруг захотел поесть. Для нас это знакомая история, кто читает Слово Божие. Тем же, кто еще не прочитал этого, мы можем пояснить, что в жизни так может случиться, что одну порцию похлебки, увидев человек, может поменять на свое первородство, то есть может отречься от христианства, от веры живой во Христа Иисуса. И это для нас предупреждение, чтобы мы, имеющие эту дивную власть от Господа быть чадами Божьими, не отверглись ее, потому что вдруг наша плоть победила бы наш дух. Для сего будем умолять нашего Господа, чтобы Он даровал нам сил и духовных, и физических устоять и в такое время, потому что мы знаем, что приближаются такие дни, и уже в многих странах такое есть, где гонения на христиан уже таким образом именно через плоть очень сильно оказывает давление. Но Господь всемогущий укрепляет народ свой, потому что Он любит своих детей и знает каждого по имени. Посему будем молиться и о них, и о нас, чтобы мы в таком положении, вдруг оказавшись, остались Ему верными. Поэтому и дальнейшие пояснения о израильском народе открываются нам в том, что мы сегодня имеем яркие примеры, что вдруг человек, который слышит и такие дивные слова, не оказался тем, который сказал бы, нет, это сегодня меня не касается. Но любое богослужение в нынешнее время, где проповедуется крест Христов, где распятый Иисус в центре всей проповеди, всего служения, и, конечно же, Его воскресение как триумф всего плана Божьего, что Его воскресением и мы живы сегодня, это служение и является тем самым Словом Божьим, которое призывает нас, чтобы мы оставались Ему верными. Итак, дорогие братья и сестры, далее мы читаем, что мы приступили к горе, не к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Прошу прощения. 22 стих пишет так. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Итак, Господь открывает нам, что мы, имея образ того, что люди, израильтяне, приступили в свое время там, к той горе, пылающей огнем и серой, и таким дивным глазом, исходящим с него, что боялись и были в страхе и трепете, сегодня же мы приступили к небесному Иерусалиму. И этот небесный Иерусалим можно видеть духовными очами, о котором сам Бог возвещает и нам. Посему, приступив и к этой тьме ангелов, которые сегодня стоят на том деле, которое Господь их поставил, хранить народ Его, чтобы и эти ангелы-хранители исполняли свое дело, на которое Господь их поставил. И далее мы находим торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведных, достигших совершенства. Так Бог нам открывает, что те, кто были первенцы, те, которые теперь там находятся, духи праведников, о которых

Также сегодня открывает нам текст «И сам судья всех живых и мертвых, сам Господь Иисус Христос». И далее мы читаем «И ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Кровь кропления, которую мы читаем в Евангелиях, и таким образом мы сами, когда принимаем участие в Евхаристии, причащаемся и принимаем кровь и плоть нашего Господа Иисуса Христа, мы становимся причастниками Божеского естества. И это таинство укрепляет нашу жизнь духовную, чтобы нам не ослабеть на этом земном пути, чтобы, обратившись к Нему, получив это прощение, получить и подтверждение о возвещении и прощении грехов во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежимы, если отвратимся от глаголовшего с неба. Итак, опять образ израильтян, которые слышали голос с горы. Мы же это слышим голос с небес, потому что знаем, что Господь Иисус, воскреснув, вознесся на небеса и сидит одесную Бога и ходатайствует за нас. И также все говорит свое слово, когда это слово в чистоте проповедуется и говорится о его страданиях и смерти. Посему Бог милосердный и сегодня говорит к нашим сердцам, чтобы мы не ожесточились, не отвратились этих слов. И посему сегодня глаголющий к нам говорит такие ясные и простые слова: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Как же удивительно, что эти слова сказаны однажды на протяжении этих веков, привлекают сердца человеческие, и привлеченные этой любовью, люди становятся счастливыми чадами Божьими, прославляющие Его великое имя, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, далее мы слышим о возвещении в будущее. Не знаем, сколько дней Господь нам определил этой жизни в благодати по разным странам, в разных материках, и как это будет проходить. Но Господь говорит нам о том, что однажды произойдет. Еще раз поколеблется все сотворенное. Апостол Петр, водимый Духом Божиим, говорит нам больше, что земля и дела на ней сгорят. Таким образом, Бог показывает, что же однажды произойдет. Поэтому и мы призваны оставаться верными нашему Господу и Спасителю. Поэтому и Господь нам открывает сегодня, что такие слова, которые Он говорит нам, они были в простоте наших сердец приняты во внимание. И каждый из нас бы сделал сегодня еще этот выбор – избрать жизнь со Христом Иисусом Господом нашим, который приготовил место всем возлюбившим Его пришествие. 28 стих говорит: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Это благоговение и этот страх наблюдается в Моисее, о котором свидетельство так открывается. Он был кратчайшим человеком на земле. Но еще нашелся тот в Писаниях, о котором сказано, он сам себе дает эту характеристику. И это слова Сына Божьего. И одновременно мы читаем Сына Человеческого, который сказал о себе: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Так Бог говорит, как мы можем найти покой нашим душам, если мы найдем это смирение у ног Иисуса Христа, обретем его в молитвах наших, прося у Него о том, чтобы Он нас сам смирил. Поэтому смирение и есть тот самый удивительный дар Божий, который так тяжело дается человечеству. Каждый из слушающихся сегодня может сделать для себя этот вывод. Для меня лично для меня очень тяжело дается смирение. Так много еще того, перед кеми, тех людей, перед кем не хочется смириться. Много таких обстоятельств, перед которыми не хочется понять, что это происходит по воле Божией, и нет этого смирения. И я также молю и прошу Господа, чтобы Он научил меня этому смирению, как принимать из Его рук все с благодарением и с благоговением и страхом, о котором мы сегодня читаем. Страх Господень есть начало мудрости.
о сём Господь нам и открывает, чтобы мы не оказались теми, которые бы погибли о вечности, но были с Ним, с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Старославянское слово «огонь» открывается как и огонь поедающий в том, что тех, которых Господь не примет, те, такие люди избирают себе именно этот огонь вечный, неугасимый, страшное место, где нет Бога. Но там, где сам Господь Иисус Христос, там радость и общение с Ним. Там сонмы людей, которых никто не мог сослужить, будут Ему, не мог сосчитать, будут служить нашему Господу Иисусу Христу. И мы имеем надежду, что однажды также достигнем этого совершенства с Божьей помощью и будем в числе тех, которые служат Богу и сегодня здесь на земле, и там в вечности также будут служить и прославляя имя великого нашего Господа и Спасителя, Царя царей и Господа господствующих. Дорогие братья и сестры, те, которые уже имеют мир с Богом, и в вашей повседневной жизни и борьбе духовной, физической, мы, конечно, все мы наблюдаем, есть и успехи, есть и падения. Но слава нашему Господу, что сказал нам, не оставит нас и не покинет нас, потому что Он не изменяется. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Это и есть наша надежда, что Господь не изменяется. И даже если мы изменяемся, мы можем отвергнуться так, каких-то вещей, каких-то принципов, где-то можем мы оказаться неверными, то мы читаем, Господь Иисус себя отвернуться не может, и Он остается верным Своему Слову. Поэтому будем уповать на Господа. Тех же, кто слушает эту передачу и еще не примирился с Богом, кто еще не знает этой благодати, не вкусил ее, таковым, конечно же, мы можем, как и апостол Павел говорит, умоляем вас, примиритесь с Иисусом Христом. Для этого поразмыслите, что вы имеете без Христа и что вы приобретаете с Ним? Какова ваша жизнь без Бога и каковой станет ваша жизнь с Богом ныне? Посему будем молиться Спасителю нашему и Господу Иисусу Христу, уповать на Него, потому что к Нему прибегает всякая плоть. И, конечно же, просить о том, чтобы те люди, которые нас окружают, еще не примирились с Ним, познали благость и милость Господню, чтобы и в их сердцах загорелся этот удивительный огонь веры, далее перерастающий в огонь любви и стремление служить нашему Господу, Богу всемогущему и всесильному, верному, человеколюбивому, истинному, сострадательному и милостивому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.